0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Лети! Мой скоро Яся!
0: Свот-свот-свот-свот.
1: Ася, мой мерти.
0: Свот-свот-свот-свот. Ой, свот-свот-свот.